0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, я обещала вам, что сегодня мы продолжим нашу беседу о мудрости. Что это такое? Только ли это умственные способности человека или его таланты? Или это что-то больше и лучше того и другого? Мы читали главу из третьей книги царств, в которой говорилось о Соломоне и о том, как он просил себе у Бога мудрости и получил ее. Соломон был сыном Давида, то есть был царевичем, сыном великого, знаменитого царя, и, несомненно, был прекрасно воспитан матерью своей и слугами, был образован по всем правилам его времени, но, несмотря на все это, просил мудрости. Ему предстояло управлять страной после смерти отца, а он был еще молод и неопытен, и он просил Бога дать ему мудрость различать добро от зла и судить народ правильно. Господу так понравилось то, чего он просил, и что он не просил себе чего-то временного, как, например, богатства и славы, что он ответил ему утвердительно и сказал, что Соломон будет не просто человеком мудрым, но мудрейшим из людей, потому что он не просил себе ничего другого. Бог дал ему также и богатство, и славу, и при условии благочестия также и долголетие. Благочестие — это исполнение заповедей Божьих, это жизнь по заповедям, это послушание Богу. «Начало мудрости — страх Господень», — писал впоследствии Соломон в своих притчах. «Дитя разумное не только ласково, но покорно, и не только покорно, но и приветливо. Уверяю вас, что родители дорожат этим качеством так же, как послушанием. Дети, у которых всегда есть ласковое, приятное слово для родителей, приносят много тихой радости им. Недостаточно, чтобы любовь только существовала, скрыта в сердце, она должна проявлять себя, должна свидетельствовать о себе. Что подумали бы вы о вашей маме, если бы она только кормила и одевала вас, но никогда не сказала бы вам ласкового слова, никогда не поцеловала вас, не обняла, не погладила, никогда не вела бы с вами тихого, сердечного разговора? Если и есть такие матери, то они не заслуживают этого высокого названия. Повторяю, нужно, чтобы любовь в чем-нибудь проявлялась, чтобы нежность на кого-то изливалась, и Спаситель сказал: «От избытка сердца говорят уста» — Луки 6:45. Показывайте вашим родителям, что вы их любите. Хорошо, если у вас прекрасные отметки по арифметике и чтению, но если вы не ласковы, холодны, родителям мало от вас пользы. Мудрый человек — это человек добрый и справедливый. Мудрость отличает добро от зла и помогает человеку поступать правильно. Всю свою жизнь Соломон отличался этой замечательной чертой и написал много притч и изречений, которые остались наставления на все века для других людей. Мудрость дает только Бог, и Соломон прекрасно знал это, поэтому и обратился по правильному адресу, когда возникла нужда в мудрости. По своей природе мы не мудры, мы сами себе враги, и потому нуждаемся в новой природе, которая дается от Бога при новом духовном рождении. По природе мы не покорны Богу и людям, но с новой природой, которая дается от Бога, мы становимся новыми и способными любить, прощать, быть ласковыми, любезными. Я уверена, что вам хочется быть именно такими. И никогда не ворчать, не злиться, не капризничать, не кричать на маму, не бить сестричку, но вам это трудно дается. Просите у Господа новой природы, с которой бы вам была дана и мудрость. Я расскажу вам случай о проявленной любезности. Дело было в поезде. На скамейке вагона сидел бедный одетый мальчуган, который вез домой из города непроданным им на базаре товар, который ему, возможно, поручил продать отец или мать. Это были небольшие гипсовые фигурки. Ими была наполнена небольшая корзинка, которую он осторожно поставил под сиденье, а сам крепко уснул, как это свойственно детям, хотя дома его ожидали, возможно, не только брань, но и побои. Напротив него сидела девочка, очень прилично одетая, с муфточкой на руках и в меховой шапочке. Она смотрела, как у мальчугана во сне билась о стенку вагона голова, то затылком, то виском, и ей стало его жалко. Она сняла муфточку и тихонько подложила ее под голову мальчика между плечом и головкой. Мальчик не заметил во сне ласкового жеста девочки, но перестал биться головой и спал спокойней. Добро всегда заразительно. Другие люди в вагоне заметили любезность девочки, и какой-то человек с портфелем и в очках, по-видимому, деловой и хорошо обеспеченный, вынул из кошелька рубль и, положив его в шляпу, пустил ее по рукам пассажиров. Через несколько минут в шляпе была порядочная сумма. Когда мальчик проснулся, он был приятно поражен любезностью и внимательностью своих ближних. Фигурки не были проданы, но он вез домой деньги, и ему не нужно было бояться побоев и упреков своих домашних. Милые дети, мудрость, которую вы должны просить у Бога, подобна прекрасному жемчужному ожерелью. И если она у вас будет, она будет вашим самым прекрасным украшением. В числе жемчужин, которые находятся в этом ожерелье мудрости, находятся такие перлы, как послушание и приветливость. Но главное — благочестие и любовь. Жемчуг — это громадная ценность, и Господь говорит, что нужно отдать все, чтобы приобрести ее. Почему? Потому что если вы нашли жемчужину мудрости, вы приобрели и все остальное. Христос сказал: «Ищите прежде всего Царство Божьего и правды Его, и остальное все приложится вам». Матфея 6:33. Соломон получил от Бога мудрость и наставлял в ней потомство свое, и мы получили на страницах Библии его чудные притчи. Вот, дети, несколько примеров его наставления. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость, из уст Его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение, Он щит для ходящих непорочно, Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие, и прямоту, всякую добрую стезю. Когда мудрость войдет в твое сердце, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь. Притчи Соломона полны таких наставлений. Отдав свое сердце Господу в юности, он получил мудрость от Бога и оценил ее выше всего. Мудрость от Бога — это часть Его, которую Он дает любящим Его, взрослым и детям. Плодом мудрости является любовь, а любовь порождает прощение, терпение, снисхождение, послушание, приветливость и множество других добродетелей. Любящий Господа получает от Него мудрость и все, что приходит с нею. Мудрые служители Божии едут в далекие страны и несут весть спасения погибающим. Один миссионер работал среди дикарей Замбези и только после долгих лет проповеди Евангелия заметил движение среди них и начало большого пробуждения. Дикари, наконец, начали принимать Христа. Невежественные, грубые, жестокие, они обратились к Богу через Христа, и вместе с ними обратились их дети. Да, и дети тогда приняли Христа в сердце. Они совершенно изменились. Раньше лживые, вороватые, дрочливые. Эти грубияны сделались кроткими, послушными. Благодать Божия изменила их сердца, и они сделались добрыми деревьями, приносящими сладкие, приятные плоды. Милые дети, такая перемена может произойти с каждым из вас. Одна маленькая американка сделалась глухою, слепою и немою после тяжелой болезни, которую она перенесла, когда ей было всего полгода. При помощи терпения и любви учителей ее удалось научить ее читать, писать и говорить. Ее водили к духовному лицу, которое должно было внушить ей понятие о Боге. После беседы ее спросили, все ли она хорошо поняла. Тогда она ответила на своей новой пишущей машинке: «Того, о котором вы мне сейчас говорите, я знала уже давно, только не знала, что он называется Богом». Трогательный и замечательный ответ, не правда ли, дети? И он показывает нам, что все божественное и сам Бог чувствуется нами, что это чувство заложено в нас, это та частичка божественной мудрости, которая тянет нас к Богу и спасению. Нас тянет на истинный путь. Подсознательно мы недовольны, пока не станем на него. Мы чувствуем потребность перемены, хотя и не выражаем ее устно, потому что не знаем, как это выразить. Кто между нами не желал бы стать полезным, послушным, трудолюбивым и любящим? Но если бы я только сказала вам, что вы должны быть такими, не указывая на источник сил и мудрости, вы бы обиделись на меня и не желали бы слушать мои беседы. Сам Господь говорит нам: «Придите ко мне и просите, и дано будет вам». А не имеющий мудрости, пусть просит ее у Бога, могущего дать ее в большой мере. Вы знаете, у кого просить, и знаете, чего просить. Просите Господа, даруй мне сердце обновленное, сердце, преданное Тебе, любящее Тебя и всех, кто носит Твое имя. Обрати меня, измени меня, как Ты изменил маленьких дикарей Замбези. Просите этого, милые дети, просите от всего вашего сердца, и вы непременно получите, потому что Христос сказал: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Новое мудрое сердце будет вашим сокровищем, более прекрасным, нежели горы золота и драгоценных камней.

0: Вовчик, пошли полазим по деревьям в лесок.
1: Нет, не могу. Мне сегодня надо в прописи целых 2 страницы осилить.
0: Фу, 1-2 и готово.
1: Нет, мама сказала, чтобы я выводил каждую букву. И вообще, любое дело, дело от души. Хорошо, а то не пустят на выходные к бабушке. А моя бабушка, знаешь, какой вкусный хлеб печет? Мама говорит, что она это делает с душой.
0: Да ерунда все это. Хочешь, я тебе помогу? Тяп-ляп и накалякаем.
1: Нет, этого нельзя делать.
0: Можно.
2: Так кто же из друзей прав? Разобраться в этом нам поможет паучок из рассказа.

0: один прекрасный день у Майзи появилась идея. Он проник в рабочий кабинет профессора, забрался на его письменный стол и соткал на его настольной лампе большую-пребольшую паутину.
1: «Как я раньше не догадался!»
0: – недоумевал паучок. Он отправился в свой уголок, чтобы оттуда полюбоваться своим творением.
1: Такую большую и красивую сеть профессор непременно заметит.
0: Сердце его подпрыгнуло от радости, когда он услышал звук проворачиваемого в замке ключа.
1: «Рано он, однако, сегодня!»
0: – подумал паучок и обрадовался, что сейчас профессор пройдет в свой кабинет.
2: «Ай-яй-яй!»
0: Майзи вздрогнул. Это был не профессор.
2: «Давно в этом доме никто не убирал. Ничего удивительного, что вокруг столько грязи и пыли».
0: Майзи быстро спрыгнул на пол и в страхе побежал в прихожую, чтобы посмотреть, кто это посмел войти в дом в отсутствии профессора. В прихожей стояла седая женщина в фартуке и с ведром в руках. Это была уборщица, госпожа Моп.
2: «Батюшки, грязь-то какая!»
0: Женщина сразу увидела паутину, но ничуть ей не обрадовалась. Наоборот, расстроилась даже.
2: «Надо ж столько паутины вокруг!»
0: Она решительно засучила рукава и принялась за работу. Тряпка беспощадно сметала его паутину, на которую ушли часы работы. А бедный Майзи тихо сидел в углу и беспомощно наблюдал за движениями тряпки. Несколько минут спустя он снова услышал звук проворачиваемого в замке входной двери ключа. На этот раз это был сам профессор.
3: «Вы начали весеннюю уборку?»
2: «Да, профессор».
3: «Как светло сразу стало в комнате».
0: Майзи очень надеялся, что профессор заметит исчезновение всех изумительной красоты паутинок, которые он соткал для него.
1: «Вот сейчас он стукнет кулаком по столу и выгонит незваную гостью вон. А если она еще раз переступит порог дома, профессор вызовет полицию».
0: Паучку очень хотелось, чтобы профессор поступил именно так. Но Майзи опять ожидала разочарования.
2: «Вы порядком запустили свой дом, дорогой профессор. Но я наведу чистоту и порядок. Идите со спокойным сердцем на кухню и выпейте чашечку чаю. Я скоро закончу, остался только рабочий кабинет».
0: Госпожа Моп открыла дверь в кабинет профессора и ахнула.
2: «Ай-яй-яй, здесь еще больше паутины!»
0: Женщина быстро прошлась тряпкой по письменному столу и сорвала паутинную сетку с настольной лампы. Но Майзи был настолько убит бессердечными словами профессора, что уничтожению паутины на лампе не придал никакого значения. Профессор предал его. В течение 5 минут женщина получила большее признание, чем Майзи за всю свою жизнь.
4: «Какой неприятный паук!»
0: Мало того, что она сорвала всю паутину и тем самым разрушила весь его труд, она еще и за него самого взялась. Раз, и Майзи очнулся в саду. Его просто вышвырнули в окно. И это в то время, когда профессор спокойно пил на кухне свой чай. Майзи стало плохо. Ему казалось, что весь мир рухнул.
1: «Этому человеку я посвятил лучшие месяцы своей жизни. И он так меня за это отблагодарил. Если бы я был скорпионом, я бы забрался по сточной трубе в его ванную комнату и ужалил бы его».
0: Рядом в кустарнике сидел воробей, который случайно подслушал стоны паучка.
5: «Чик-чирик, чик-чирик, это нисколько не помогло бы тебе».
1: «Почему?»
5: «Да потому что и тогда он на твою паутинку не обратил бы внимания. Чик-чирик».
0: Это было правдой. Майзи согласился и свернулся в маленький печальный клубочек.
5: «Чик-чирик, что же ты будешь делать?»
1: «Ничего».
5: «Не говори глупости, ты создан не для того, чтобы ничего не делать. Ты создан для того, чтобы ткать паутину. Чик-чирик, беда в том, что ты ткал не для того, для кого надо. Ты должен ткать узоры для твоего творца, а не для профессора Вундерлиха. Чик-чирик, чик-чирик».
0: И воробей вспорхнул и улетел. Вдруг паучок расправился и стал взбираться вверх по веткам и листьям кустарника, пока не оказался на самой вершине. Теперь он сидел там,

0: где только что сидел воробей, и паучок начал ткать. Первая шелковая ниточка на какое-то мгновение повисла в воздухе и сама приклеилась к черенку листка.
1: «Ты должен ткать узоры для твоего творца!»
0: Вспомнил он слова воробья, а когда была приклеена последняя ниточка, паучок забрался в середину паутиной сетки и свернулся в клубочек.
2: «Это паутина для тебя, творец!»
0: Уже в полусне проговорил паучок и заснул крепким сном. Когда на следующее утро воробушек зачирикал свою утреннюю песенку, паучок проснулся.
2: «Шум-то какой! Наверное, он поет для своего творца. Но лучше бы он это делал не так громко. Интересно, почему он такой счастливый?»
1: «Чик-чирик, чик-чирик, поднимись быстрее ко мне!»
0: Прочирикал воробей, и паучок пополз к воробью. А там, наверху, от того, что он увидел, дух перехватило. Его паутина, украшенная капельками росы, переливалась в лучах солнца, как тысячи бриллиантов. Как раз в тот момент открылась дверь дома, и в сад вышел профессор. И он тоже увидел это. Удивительной красоты лучи скользнули по его глазам. Он зажмурился, снял очки, протер стекла и опять надел их на нос. Затем еще раз внимательно присмотрелся.
3: «Красиво-то как!»
0: Наконец-то работа паучка Майзи привлекла к себе внимание профессора.

Воробушек подмигнул паучку, и Майзи, не помня себя от радости, начал ткать новую, еще более красивую паутинку.

Вот так чудесно закончилась эта история с паучком Майзи. И тебе, наш дорогой маленький слушатель, хочется оставить такое пожелание из Библии. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение 12 главы послания к евреям, к разговору, о которой мы приступили в нашей прошлой лекции. Эта глава является логическим продолжением 11 главы, ибо в 11 главе нам были представлены многочисленные Божьи герои, верой совершившие свой земной путь и преодолевшие все испытания и невзгоды, выпавшие на их долю. В 12 главе автор призывает нас также совершать предстоящий нам земной путь, смотря на тех, кто прошел его до нас. Мы говорили об этом в нашей прошлой передаче. В нашей сегодняшней лекции мы поговорим о тех испытаниях и невзгодах, которые предстоит выдержать нам. Слово «терпение», которое звучит в первом стихе, а также слово «претерпевать» во втором стихе, происходят от одного и того же корня. Иными словами, невзгоды обычно производят терпение. Итак, давайте прочтем первые три стиха 12 главы. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Христиане иудейского происхождения, к которым обращается в этом послании автор, вышли из религии, отличавшейся сложными ритуалами и обладавшей великим храмом. Храм Ирода, хотя он и не был завершен даже во время своего разрушения в 70-м году новой эры, был шедевром красоты и великолепия. Но главное, что в нем совершались потрясающие ритуалы. В самом начале это была религия, данная людям самим Богом. Но ко времени написания послания к евреям эта религия была полностью развращена и испорчена. И тем не менее, с точки зрения религии у евреев было все необходимое. Однако верующие отказались от всего этого. Они уже более не совершали все эти религиозные ритуалы в храме. Они уже пришли к такому состоянию, когда все их помышления были сосредоточены на Христе, ибо Он стал для них всем. Он являлся их храмом. В нем были сосредоточены все их ритуалы. Он являлся их религией. Христос заключал в себе все это. И в то же время во Христе была заключена особая простота. А потому в этих строках автор призывает своих читателей помыслить о нем. Они должны были знать, что он претерпел, когда находился здесь, и как он учился терпению. В самом начале этого послания, в том разделе, где речь шла о человеческой сущности Христа, нам было сказано, что хотя он и являлся Богом, ему пришлось научиться в этом мире очень многому. В своей плоти он научился тому, что было необходимо испытать даже Богу. Для этого он и облегся в наше земное естество, а также для этого он претерпел страдания ради нас. Он претерпел все это, постигая тем самым необходимое терпение. И мы также должны смотреть на него, чтобы не изнемочь и не ослабеть душами нашими. Позвольте мне сказать вам, друзья, совершенно откровенно, до тех пор, пока вы не будете пребывать в Слове Бога, которое единственное может приблизить вас к личности Христа, христианская жизнь будет утомлять вас, и вы будете ослабевать душой. Только пребывание в Слове Божьем позволит Духу Божьему взять все, что связано со Христом, и сделать это реальным для вас. Именно по этой причине сегодня мы можем встретить так много разочарованных христиан. Друзья мои, если вы действительно пребываете в Слове Бога и приближаетесь к Иисусу Христу, вы будете чувствовать поддержку,
и укрепление. Вы уже не будете изнемогать от тягот этой жизни. Вот почему я считаю, что мы с вами живем в самое удивительное время, какое только можно себе представить. Далее прочтем 4 стих. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». На мой взгляд, этот стих указывает нам на тот факт, что ко времени написания этого послания Иерусалимский храм все еще не был разрушен. Преследования со стороны языческих властей Рима еще не обрушились на этих верующих, и им еще не довелось сражаться за свои убеждения до крови. Фактически, автор говорит им: «Хотя вы и переживаете нелегкие времена, испытывая трудности и невзгоды, единственное, что способно помочь вашей слабости и усталости, а также защитить вас от преткновений, падений и разочарований, это размышление о нем. Помыслите о Христе». Прочтем 5 стих. «И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господня и не унывай, когда Он обличает тебя». Автор послания приводит здесь строки из 3 главы книги Притчи, где в 11 и 12 стихах мы находим такие слова: «Наказание Господня, сын мой, не отвергай, и не тяготи с обличением Его, ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему». Единственное, что осталось у этих людей, это был сам Христос, а не храм, ритуалы или религия. Фактически, в то время эти христиане стали настоящими изгоями, и автор призывает их не забывать этих слов утешения, обращенных Богом к его детям. Слово «наказание» несет в себе значение, которое несколько отличается от того, что мы понимаем под этим словом сегодня. Обычно мы думаем, что наказание — это возмездие за что-то. На самом же деле греческое слово «паидио» — наказание, означает не что иное, как воспитание младенца или дисциплинарные меры. Дело в том, что Господь воспитывает своих детей. Слово «сын» — «хиос», которое используется в данном отрывке несколько раз, обозначает зрелого и взрослого сына. Сегодня можно встретить огромное число святых, которые не считают, что они нуждаются в дальнейшем воспитании. Но воспитание предназначено для зрелых святых, то есть для всех тех людей, которые пребывают с Господом уже в течение долгого времени. Было время, когда и мне казалось, что я уже больше не нуждаюсь в его воспитующей руке. Я думал, что я уже проделал достаточно долгий, длинный путь. Но Господу пришлось повергнуть меня ниц, для чего Он использовал мой физический недуг, дабы показать мне, что в моей жизни есть еще место для Его воспитания. Прочтем стихи с 6 по 8. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны». Есть вопрос, которым временами задаются все люди. Как верующие, так и неверующие — это очень разумный и уместный вопрос, и звучит он так: почему самые достойные и праведные люди испытывают порой страдания? Когда болезнь обрушилась на меня и приковала меня к постели, так что почти месяц я не мог подняться на ноги, у меня было довольно много времени для того, чтобы попытаться найти в Священном Писании ответ на этот вопрос. И сейчас я хотел бы поделиться с вами тем, что Господь показал мне на моем собственном опыте. Однако для начала давайте примем как аксиому следующий важный факт. Детям Бога действительно доводится страдать.
Библия вовсе не оспаривает данного факта. Наоборот, она настойчиво убеждает нас в его непреложности. Например, давайте прочтем 20 стих 33-го псалма. «Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь». А в книге Иова, в 7 стихе 5 главы, мы читаем: «Человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. Да и сам Господь Иисус говорил ученикам: в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». А апостол Павел заявляет, что все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы, как мы читаем в 12 стихе 3 главы 2 послания к Тимофею. Так почему же страдают Божьи люди? На этот вопрос не существует короткого и однозначного ответа. В Библии нет отдельного стиха, который бы напрямую отвечал на этот вопрос. Я провел тщательное исследование Священного Писания и сформулировал несколько причин, почему Бог позволяет своим детям страдать. И сейчас мне бы хотелось поделиться с вами своими находками. Первая причина, почему мы, как Божьи дети, страдаем, состоит в нашей собственной глупости и объясняется нашими собственными грехами. В 20 стихе 2 главы 1 послания Петра мы читаем: «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки?» Слово «проступки» обозначает какой-то грех, когда человек промахнулся мимо цели, то есть не сумел сделать что-то так, как это было нужно. И апостол Петр говорит, что в подобных наказаниях нет особого почета. «Ибо мы страдаем исключительно потому, что мы проявили себя не самым разумным образом». Например, «Знаете ли вы, сколько людей вложили свои с трудом заработанные деньги и сбережения в различные рискованные предприятия?» Я был пастором в течение долгого времени, и мне довелось иметь дело с большим числом таких людей, которые, образно говоря, оказались у разбитого корыта из-за необдуманных финансовых решений. Я был близко знаком с одним человеком, чья семья фактически оказалась на грани нищеты именно из-за его непредусмотрительных финансовых манипуляций. И сейчас эта семья страдает исключительно из-за того, что этот человек вел себя как глупец. А еще я знаю другого человека, который как-то обратился ко мне за помощью. Первым делом он сам признался мне, что виноват сам в своих неприятностях, потому что действовал как настоящий глупец. Он рассказал, что они с женой и так не очень хорошо ладили последнее время. А однажды ему пришлось задержаться вечером на работе, и он позвонил домой, чтобы предупредить об этом свою жену. Вместе с ним работала одна женщина, которая относилась к нему с большим сочувствием и симпатией. В тот вечер она тоже задержалась на рабочем месте, поэтому, закончив все свои дела, они решили пойти вместе пообедать. У них не было никаких дурных намерений. Они просто зашли перекусить в какой-то недорогой ресторан, как хорошие друзья и коллеги. Но на беду в том ресторане их увидел кто-то из знакомых его семьи и не преминул сообщить об этом жене. В поступке мужа не было никакого злого умысла или каких-то дурных мыслей, но тем не менее этот поступок имел весьма печальные последствия. И в ходе нашей беседы этот человек неоднократно повторял, как сильно он сглупил в этой ситуации. И знаете, друзья мои, есть много других верующих, которые страдают из-за своей собственной недальновидности. Вторая причина, почему нам доводится страдать, состоит в том, что иногда мы должны твердо стать на сторону правды и отстаивать принципы праведности. Я могу гарантировать вам, что если вы будете стоять за правду, вам придется пострадать. И множество людей сегодня могут засвидетельствовать справедливость этих слов. Апостол Петр говорил в 14 стихе 3 главы своего первого послания: «Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь».
Многие люди решительно встают на сторону правды, и за это им приходится платить немалую цену. Однако в этом вопросе мы также можем проявлять глупость и действовать совершенно неправильно. Как-то я познакомился с одним таким человеком, который всем заявлял, что его на работе все ненавидят, считая его врагом, потому что он стоит за Бога. Я бы, несомненно, встал на его сторону, если бы случайно не был знаком с другим христианином, который работал в той же организации. Он рассказал мне, что этот человек имеет привычку читать христианские лекции своим коллегам по работе в их рабочее время. Иными словами, он сам провоцировал конфликтную ситуацию, пытаясь свидетельствовать людям, которые были заняты своей работой, тем самым отвлекая их от дела. Так что нельзя сказать, что он страдал потому, что стоял за истину и праведность. В-третьих, мы иногда страдаем из-за грехов в нашей жизни. Павел говорил в первом послании к Коринфянам в 31 стихе 11 главы. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Однако, если мы являемся Божьими детьми и при этом отказываемся работать с грехами в своей жизни, Бог сам будет работать с нами, Он будет судить нас». Четвертая причина, почему мы страдаем, — это наши былые грехи. На этот счет можно прочесть 7 стих 6 главы послания к Галатам, который звучит так. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Я уже рассказывал вам, как я сам воочию убедился в справедливости этого принципа. Как-то в ходе конференции пасторов и евангелистов я познакомился с одним замечательным служителем, который нес свое служение среди алкоголиков, потому что сам в прошлом тоже был алкоголиком. И вот как-то после собрания организаторы конференции пригласили всех участников в какой-то хороший ресторан. Все остальные пасторы заказали себе всевозможные вкусные яства, и только один этот служитель ограничился каким-то очень простым и скудным блюдом, запивая его простой кипяченой водой. Так как подобный выбор кушания вызвал недоумение среди других проповедников, он объяснил это одной запомнившейся мне фразой. «Когда Господь дал мне новое сердце, Он, к сожалению, не наделил меня новым желудком. Дело в том, что многолетнее употребление алкоголя сильно подорвало его здоровье, и он страдал из-за этого». Пятая причина, почему Божьи дети страдают, состоит в том, что у Бога есть определенная высокая цель для этих страданий, и Он не всегда открывает ее своим людям. Типичный пример этого мы находим в книге Иова. Иов страдал потому, что его случай стал наглядной демонстрацией для сатаны, а также для мира бесов и для всех небесных ангелов, что есть люди, которые служат Богу не из расчета на какие-то благодеяния, а из одной любви к Нему. Именно по этой причине Иов и претерпевал свои страдания. И я надеюсь, что мне никогда не придется страдать так, как довелось страдать ему. Шестой причиной, почему христиане нередко страдают, является их вера. Как мы с вами видели, изучая 11 главу этого послания, некоторые верующие одерживали великие победы посредством своей веры. Кто-то получал освобождение и вершил великие дела с помощью веры, а другие, наоборот, принимали смерть в вере. Я вспоминаю французских гугенотов, которые смело шли в битву, зная, что их ждет неминуемая гибель. И тем не менее, они шли в бой, говоря, «Если Бог с нами, кто против нас?» Иными словами, мы видим, что они страдали и умирали за свою веру. Седьмая и последняя причина, почему на долю Божьих детей и их детей выпадают страдания, состоит в том, что эти страдания являются Божьим воспитанием. Именно это мы с вами видим в шестом стихе этой главы. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает».
Такие страдания предназначены для воспитания и обучения, а вовсе не для наказания. Наказание используется для поддержания законности и порядка. Судья выносит приговор в качестве наказания, тогда как отец наказывает сына, делая это из любви к нему. Бог прибегает к своему наказанию, чтобы продемонстрировать нам свою любовь. И автор послания к евреям ясно показывает нам, что мы являемся незаконными детьми, если Господь не наказывает нас. Многие люди недоуменно спрашивают: «Почему Бог позволил этому случиться со мной? Наверное, это означает, что я не христианин». Но на самом деле тот факт, что вы страдаете, является самым лучшим доказательством того, что вы дитя Божье. Я думаю, что если вы являетесь разумным христианином и оказываетесь в трудной ситуации, не зная, почему это происходит, вам следует обратиться к Господу и поговорить об этом с Ним. Я уверен, что Он даст вам объяснение и позволит вам понять, почему вы оказались в этой неприятной для вас ситуации. Причина может заключаться в том, что Он судит вас. Бог действительно судит нас, и это является наказанием. Но Он также наш любящий Небесный Отец, который учит своих детей. Сегодня можно встретить огромное число святых, которые не считают, что они нуждаются в дальнейшем воспитании. Но воспитание предназначено для зрелых святых. Именно для них, то есть для всех тех людей, которые пребывают с Господом уже в течение долгого времени. Давайте будем помнить об этом, двигаясь по этой жизни и превозмогая верой все то, что выпадает нам на нашем жизненном пути. И этой мыслью я хочу завершить наше сегодняшнее исследование и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.